0: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
1: Son las 5 con 2 minutos. Son las 5